Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

детством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чудо.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

превратится в одарей снег, станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит сомнений нет свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: В Риге 7 утра.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Предполагаются компенсации жителям за ущерб, причиненный в результате инцидентов в сфере безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
2: Правящая коалиция в понедельник договорилась о совместной работе над законодательными изменениями с целью введения механизма компенсации для жителей в связи с ущербом, который могут нанести прилетевшие из-за рубежа дроны, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. Он пояснил, что наиболее эффективным форматом для этой работы будет совместная межведомственная рабочая группа, в которой ведущую роль будет играть Министерство юстиции с участием других ведомств. Работу планируется начать в ближайшее время. По словам министра, это важно как для служб безопасности, так и для жителей, учитывая, что дроны сбивают. И в таких случаях могут возникнуть дополнительные риски. Поэтому необходимо четкое регулирование, которое уменьшит опасения оборонной отрасли и обеспечит безопасность жителей. Министерство юстиции в этой работе возьмет на себя координирующую роль, а Министерство обороны будет участвовать в разработке содержания. Кучинскис также указал, что важно сохранить существующий подход в сфере образования, не допускать возврата к полностью дистанционному обучению, одновременно обеспечив возможность его использования в чрезвычайных ситуациях, например, в случае угрозы дронов.
1: Про мошенников.
2: Рижская социальная служба получила от жителей информацию о мошенниках, говорящих по-русски. Жители получали звонки от лиц, представляющихся сотрудниками службы и пытающихся на русском языке выудить личные и банковские данные. Социальная служба отмечает, что их сотрудники не звонят жителям, чтобы запрашивать личные данные, банковские реквизиты или предлагать пересчет пособий или пенсий. Жителям рекомендуется ни в коем случае не сообщать посторонним лицам персональный код, коды аутентификации или данные платежных карт. В случае сомнений достоверность информации необходимо проверить, позвонив в Рижскую социальную службу или на единый информационный телефон 1201. Получив подозрительный звонок, не следует также отправляться в Рижскую социальную службу по указаниям мошенников. Информацию сначала необходимо согласовать, связавшись со службой. Рижская дума призывает жителей быть осторожными и информировать своих близких о подобных попытках мошенничества, поскольку телефонные мошенники используют новую тактику.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
3: Доброе утро, здравствуйте, я Кирилл Низовцев, приветствую вас на волне Авторадио Латвия. Мы начинаем второй эфир на этой неделе, сегодня вторник, да, поэтому второй. 9 июня, ближайшие 3 часа мы будем вместе. В общем, все хорошо, все как всегда. Меня, честно говоря, это постоянность, стабильность очень радует. Хотя иногда многих однообразие раздражает. Вы знаете, поверьте мне, когда что-то исчезнет хорошее из вашей жизни, то, что происходит регулярно, вы будете очень страдать и даже, может быть, плакать. Поэтому радуйтесь тому, что есть, и берегите то, что имеете. День пирога с ревенем и клубникой сегодня отмечается. День Дональда Дака, день южноамериканского футбола, день пускания мыльных пузырей, день архивов сегодня, также день друзей, день аккредитации. Федорин день праздника, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Всем здравствуйте, я Кирилл Низовцев, с хорошим настроением, с добрым посылом, с любовью к вам. Надеюсь, это взаимно. Помните, я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Вот примерно как-то так. Ну, также, значит, там еще есть фраза, по-моему, что надеюсь, что лучше ты станешь. А лучшее, как известно, враг хорошего. Поэтому еще раз напомню, радуйтесь тому, что есть. Вот мой главный посыл этого утра. Друзья, мы начинаем. Всем вперед, всем хорошего настроения. Будьте с нами, мы продолжаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: из последних новостей.
1: Такая бытовая, друзья, новость. Крупнейшее муниципальное домовое управление столицы Риги СНАМУ «Парвалтниекс» проводит масштабную модернизацию лифтового хозяйства в рижских многоэтажках. Как рассказал в интервью председатель правления предприятия Марис Озулинш, латать старые подъемники больше нет экономического смысла из-за дефицита деталей и их высокой стоимости. А, значит, сегодня находится под управлением более 1000 лифтов. Значительная часть была установлена еще в советское время. Безопасность контролируется строго. Технический осмотр проводится дважды в месяц, а раз в год каждый лифт проходит углубленную проверку. Если выявляется риск, подъемник сразу останавливается для ремонта. Однако главной проблемой стал дефицит запчастей. Раньше лифты чинили компонентами из Беларуси, но теперь закупать их напрямую невозможно. Детали приходится везти из Италии или Турции, но они часто несовместимы со старыми узлами. В итоге замена только одного электронного блока управления для старого лифта может обойтись примерно в 10 евро. Тысяч, конечно. Как менять приходится целиком этот блок. Чтобы избежать простоев, компания изменила схему работы. Сейчас обслуживание ведут 3 независимые сертифицированные компании вместо одного подрядчика, как это было раньше. Компания провела переговоры с ведущими производителями, которые готовы устанавливать новые современные лифты в старые советские шахты. Это компания «Кон», это «Шиндлер», это «Метрон», это «Отис», «МП Лифтс». Первый пилотный проект уже реализован в Пурцемсе на улице Варавикснес, Гатве, в рамках полноценной реновации дома. Главное преимущество новых лифтов – тихие, энергоэффективные, ломаются в разы реже. Кроме того, при монтаже инженерам удается расширить дверной проем, благодаря чему в лифт теперь можно заехать с детской коляской или на инвалидном кресле, что раньше было невозможно. Но это правда. Замена одного стандартного лифта обходится в среднем от 50 до 60 тысяч евро. Для снижения финансовой нагрузки жители могут использовать программу Госфинансового института «Алтум», которая позволяет покрыть до 40% стоимости работ. Также можно оформить кредит. Сами производители лифтов готовы делить платежи на долгий период. И на данный момент на замену подали еще 15 домов заявки, а всего планируют заменить около 30 лифтов, поскольку при участии в программе «Алтум» каждый дом обязан самостоятельно выбирать строителей и подписывать договора. Значит, компания «Ригас Намо Парвалтниекс» не может сделать одну централизованную закупку на всю Ригу, однако домоуправление создает систему, в которой жильцам будут доступны несколько заранее проверенных и оцененных предложений от европейских производителей. Это упростит выбор как для участников программы «Алтум», так и для домов, которые решат менять лифт за счет обычного кредита. Не зря я эту новость, друзья мои, прочитал, потому что, на самом деле, для многих это боль, проблема, когда заходишь в старый подъезд и видишь старый лифт, ну, в общем, как бы так себе, конечно. Помню страхи своего детства застрять в лифте, несколько раз в жизни такое было. Ну, как бы, конечно, не сильно страшно, но мало приятно. Сейчас, когда я захожу в какие-то старые дома со старыми лифтами, не сажусь в лифты, честное слово, а иду пешком, так надежнее и так более конкретно, что ли. Слава богу, живу в доме без лифта, в прекрасном, в современном, в доме бизнес-уровня, четырехэтажном. Лифта нет, замечу. Но все чисто, все убрано, все вылизано. Насколько классно. Я, друзья мои, в этом смысле абсолютно счастлив. И, в общем, если лифты, то только современные, классные, обслуженные, надежные. Я призываю к этому всех нас. Все-таки в современном мире мы живем. Мы продолжаем вот такие новости на Авторадио Латвии.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билеты в сервис».
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни.

0: Антона Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам потребуется поддержка. Вы найдете ее в самом неожиданном месте. Это может быть даже незнакомец, который заметит ваше плохое настроение и предложит помощь. Тельцы. Могут происходить разные изменения. Постарайтесь адаптироваться под них, чтобы они не оказали на вас негативное влияние. Думайте головой, а не эмоциями. Близнецы. Для вас важна стабильность. Добиться ее не так уж и сложно, если действовать строго по плану. То есть получается, что вам стоит заняться планированием дел на ближайшее время. Раки. Вы будете вдохновлены на свершение. Скорее всего, с самого утра вас порадует ваша вторая половинка. День будет незабываемым для вас, потому что вы получите много позитивных эмоций. Львы обожают находиться в конкурентных условиях, а все потому, что для них очень важно доказывать свое превосходство. Вы вновь можете оказаться в таких условиях именно сегодня. Выйдите из игры победителем. Дева, вам уже могла наскучить рутина, поэтому вам захочется новых красок в жизни. Начинайте воплощать свои идеи в жизнь, можете привлечь к этому своих близких. Весы, будьте открыты к общению, выражению чувств, не бойтесь признаваться в своих слабостях, страхах или наоборот в любви. Так вы станете еще сильнее, в первую очередь духовно. Скорпионы, могут возникать непредвиденные обстоятельства, которые потребуют от вас быстрой реакции, вам придется молниеносно принимать важные решения, прислушивать к своей интуиции. Стрельцы. Вам нужно научиться не только слушать, но и слышать. Обратите внимание на чувства партнера, потому что порой ему может казаться, что вы его совсем не понимаете. Козероги, сфокусируйтесь на своих планах. У вас все получится, если вы будете четко идти к своим целям, не обращайте внимания на мелочи, которые того не стоят. Водолеи, вы не всегда готовы к экспериментам, однако в этот день вы станете более прогрессивными. Возможно, даже у вас появятся какие-то идеи, которые вам захочется реализовать. И, наконец, рыбы. Вам стоит обратить внимание на отношения с партнером. Вы можете обрести гармонию, если будете делать равноценный вклад в развитие этих отношений. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами, возможно, кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номатню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilishoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
4: Lidl стоит того.
6: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».

0: время.
1: Давайте в рубрике «То время» поговорим про парики. Первое свидетельство о существовании париков относится к 3-му тысячелетию до нашей эры. Ношение париков было в моде у древних египтян, а при фараонах даже состояли специальные люди, к чьей обязанности входило следить за изготовлением париков. Пышные прически были обязательны при любых торжественных мероприятиях. Причем женские парики были значительно более простыми и скромными по сравнению с мужскими. Вот так. Со временем техника изготовления париков развивалась. При помощи воска научились создавать искусственные локоны. К примеру, найденный археологами парик, который датируется 1-м тысячелетием до нашей эры, представлял собой множество завитых локонов, а также несколько длинных кос сзади. С середины 1-го тысячелетия до нашей эры мода на эти искусственные шевелюры охватила и страны Средиземноморья, Ближнего Востока. По своему великолепию они не уступали парикам египетских фараонов. Их также носили в Древней Греции. Чаще всего парики использовали в театральных постановках, причем для положительных персонажей выбирали светлые волосы, а для злодеев темные. Рыжие надевали чаще всего комики. Во времена Римской империи парики были особенно модны среди женщин. Самыми дорогими считались белые волосы, ценились также парики рыжего и соломенного цветов. Лучшими черными париками считались индийские. В средние века в европейских странах носить парики было не принято. Более того, мужчины не носили даже длинные волосы. Новый этап в истории развития париков начался благодаря монархам. Например, в 16 веке королева Великобритании Елизавета начала носить парики, чтобы с их помощью скрыть свои сидеющие волосы. В ее распоряжении находилось около 80 париков. Кроме этого, искусственная шевелюра позволила Людовику XIV скрывать свои редкие волосы. Он так умело носил парики, что ввел моду на этот предмет гардероба на 100 лет вперед. Причем недостаточно было иметь один экземпляр. Утром, как правило, носили темные парики, днем коричневые. Для вечерних выходов оставляли парики с белыми волосами. Таким образом, знатная дама или кавалер должны были иметь как минимум 3 парика. Они стоили больших денег, поэтому более бедные люди делали их не из волос, а из конских хвостов и шерсти животных. История париков в России начинается с Петра I. Именно он начал первым носить искусственные волосы. Женщинам новая мода пришлась по душе, а вот духовенство категорически не приняло новое веяние. Сам же Петр I носил короткий парик, из-под которого часто выглядывали длинные волосы. Причем сам парик стоил всего 5 рублей и считался очень дешевым по тем временам. И в 1722 году, находясь в походе, Петр остриг свои волосы и приказал сделать из них парик. И еще, в разные времена для изготовления париков использовали лен, кукурузу, водоросли, акрил, нейлон, винил и другие материалы. Сегодня в моде парики из натуральных волос. Стоят они довольно дорого, однако смотрятся при этом очень естественно. Парики значительно дешевле из искусственных волос. Стоимость составляет около 100 долларов одного парика. Они имеют преимущество. За такими париками чаще проще ухаживать, мыть, причесывать и так далее. Искусственные парики отлично подойдут активным людям и спортсменам. Однако по внешнему виду они не могут сравниться с париками из натуральных волос, которые будут незаметны и естественно выглядеть на владельце парика. Вот такая интересная, любопытная информация для вас в рубрике «То время».
0: «То время».

0: Реклама.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
2: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери.
4: Я с тобой, моя.
3: Билеты в кассах Билеш.

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость. 9 декабря этого года владельцы электронных удостоверений личности EID, выданные в Латвии в период с 19 по 22 год, смогут столкнуться с ограниченными действиями при продлении сертификатов квалифицированной электронной подписи. Потенциальная ситуация может затронуть около 400 тысяч пользователей. Круто! Но это практически 1/5 населения Латвии, даже чуть больше. Разработчик системы цифровой идентификации Smart ID компания SKID Solutions подчеркивает, что учетные записи Smart ID, созданные с использованием этих ID-карт, продолжают работать в обычном режиме, и пользователям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий до 9 декабря. С помощью указанных карт также можно создавать новую учетную запись Smart ID, которая сохранит свою функциональность после этой даты. Согласно информации, опубликованной госучреждением в Латвии, вопрос связан с требованием сертификации электронной подписи на отдельных EID-картах. В настоящее время ведется работа над ЮР и техническими решениями, которые будут применяться после 9 декабря. Сегодня Smart ID является самым распространенным инструментом цифровой идентификации в странах Балтии. Только в Латвии им пользуются около 1 миллиона 200 тысяч человек, ежедневно пополняя почти миллион операций. Вход в электронные сервисы подтверждения платежей, подписание документов разных и другие действия онлайн. В компании поясняют, что роль EID-карт при создании Smart ID связана исключительно с подтверждением личности пользователя. Ограничения же вызваны сроком сертификации микрочипов отдельных карт, поэтому они не влияют на работу Smart ID, существующей учетной записи или возможность пользоваться цифровыми услугами. Smart ID продолжит работать независимо от технических или сертификационных ограничений карт. Пользователям, которые уже используют Smart ID, не нужно ничего делать, не требуется обновлять учетную запись, проходить повторную регистрацию, создавать новые данные для доступа. Недавно компания ID Solutions получила сертификацию Европейского Союза, подтверждающую соответствие инфраструктуры Smart ID и процессов ее управления новейшим требованиям ЕС к квалифицированным доверительным услугам. Компания стала одной из первых в Европе, получивших такое подтверждение соответствия. Вместе с тем, компания предупреждает жителей Латвии о повышенном риске мошенничества. По словам представителей компании, любые сообщения с призывом срочно обновить Smart ID, ввести пароли или персональные данные вне официального приложения или интернет-банка могут быть попытка обмана. Компания никогда не просит по телефону или через СМС обновлять приложение, переходить по ссылкам или сообщать личные данные. Также сервис никогда не запрашивает пин-коды, пароли, не предлагает подтверждать действия, которые пользователь сам не инициировал. Компания напоминает, что новые учетные записи по-прежнему можно создавать с помощью EID-карт, выданных после октября 2022 года, а также через другие надежные средства идентификации на сайте Smart ID или личном отделении банков СЭП, Светбанк или Люминор. ФСК, ID Solutions также отмечают, что безопасная цифровая среда должна основываться на использовании нескольких инструментов цифровой идентификации, а не только одного способа доступа к электронным услугам. Я могу сказать, что электронная подпись действует безукоризненно, как по мне, но знаете, какая особенность возникает, честно скажу, для меня, во всяком случае, так, у меня так. Один раз подписал, прошло там, не знаю, пару недель, месяцев. И ты как в первый раз заходишь и не понимаешь, как это работает, как это подписывать. Вроде человек современный, вроде человек адекватный, вроде не такой, так сказать, пожилой, уж простите меня, да, наши сеньоры, вот. Но все равно каждый раз, как в первый раз, лично у меня, а у вас. Надеюсь, что у вас иначе. Ну, в общем, конечно, надо более активно пользоваться. Тогда, наверное, все это запомнится и будет работать более просто и понятно. Программа наша продолжается. Всем здравствуйте, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция пришла к договоренности о сохранении до конца года пониженного акцизного налога на дистопливо. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года, сообщил в понедельник министр финансов Марис Кучинскис после собрания партий, формирующих правительственную коалицию. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры для снижения влияния роста цен на топливо на народное хозяйство и население. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Пониженные ставки будут применяться до 30 июня. Ранее продлить снижение налоговых ставок до конца года призвал Союз зеленых и крестьян. В Союзе зеленых и крестьян указали, что снижение налоговой ставки на дизельное топливо сдерживает существенный рост расходов для населения, не только для водителей, заправляющих автомобили дизельным топливом, но и для других, поскольку снижается давление на стоимость различных услуг, например, пассажирских и грузовых перевозок, что в итоге влияет на цены. В понедельник политики не дали развернутых объяснений о возможном влиянии изменений на бюджет. В то же время Министерство финансов ранее, когда обсуждалось предложение Министерства экономики о продлении применения пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца до 30 сентября, указывало, что такое дальнейшее применение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо больше не будет иметь нейтрального с фискальной точки зрения влияния на бюджет. В Минфине указали, что при принятии решения о снижении ставки акцизного налога на дистопливо в марте этого года учитывался высокий на тот момент уровень цен на топливо. Дополнительные доходы от налога на добавленную стоимость, возникающие в результате роста цен, компенсировали снижение доходов от акцизного налога только в том случае, если розничная цена дизельного топлива превышала 2 евро за литр. При сохранении текущего уровня цен дальнейшее применение пониженной ставки акцизного налога не будет иметь нейтрального с фискальной точки зрения эффекта, поскольку доходы от налога на добавленную стоимость больше не будут в полной мере компенсировать снижение доходов от акцизного налога, ранее поясняли в Минфине. Рекордная цена на дизельное топливо была достигнута в этом году на неделе с 6 по 12 апреля, когда средняя цена дизельного топлива составляла 2 евро 12 центов за литр.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, на побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
3: Доброе утро! На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел «Гудьер». «Гудьер Ойл Балтикс» – официальный дистрибьютор моторных масел «Гудьер» в странах Балтии. Моторные масла «Гудьер» созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Второй час, доброе утро, здравствуйте всем, я Кирилл Низовцев. Продолжаю нашу программу. Сегодня 9 июня, вторник, сегодня Федорин день. Праздник нужно посвятить работе. Сделанное вернется сториться, а если прогулять, то все покроется сорницей, сорняками, то бишь. В этот день хозяева задабривают домового кашей, молоком, печеньем. Они оставляют угощение для него за печкой, кто связан с торговлей, еще и монетки кладут. С Федориного дня люди начинают собирать цвет тысячелистника. В народе святую Феодору окрестили колючий на язык. В этот этот день запрещается выносить ссоры из избы в прямом переносном смысле. Заметая пол, можно вымести счастье, благополучие и домового в придачу. Хозяин жилищной Федоры прячется именно под веником. Нередко после уборки в доме в этот день в семье начинаются серьезные ссоры. Также запрещается распространять слухи, сплетничать, обсуждать других людей. В противном случае пострадает не только обсуждаемый объект, и также сам сплетник может пострадать. Ну, значит, вот такие приметы. Если дым из трубы по земле стелется к непогоде, первый летний туман пришелся, если в этот день, то он к урожаю грибов, а если дятел громко стучит в погожий день, значит, будет дождь. Ну, вы знаете, по-моему, погода, ну, кайфовая, на самом деле, в последнее время. Вот вчера, значит, был такой полумрак, такой вот, как казалось бы, дождливый, как будто день, мрачный день. Но такой воздух был шикарный, а? Так хорошо было, так классно. На улице никого, на пляже никого, все куда-то сбежали, испугались. А я вчера вечером прошелся, и такой кайф получил, настоящее Юрмала. Для меня Юрмала – это не лето, не жара, а вот именно такой вот какой-то полумрак, такой вот 18-20 градусов температура и никого на пляже. Это просто шикарно, это просто удовольствие, гипер-мега-топ. Вот что я вам скажу. Ну, в общем, до 10 утра будем вместе. Сегодня 9 июня, во вторник мы продолжаем. Здравствуйте, поехали.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам потребуется поддержка. Вы найдете ее в самом неожиданном месте. Это может быть даже незнакомец, который заметит ваше плохое настроение и предложит помощь. Тельцы, могут происходить разные изменения. Постарайтесь адаптироваться под них, чтобы они не оказали на вас негативное влияние. Думайте головой, а не эмоциями. Близнецы, для вас важна стабильность. Добиться ее не так уж и сложно, если действовать строго по плану. То есть получается, что вам стоит заняться планированием дел на ближайшее время. Раки, вы будете вдохновлены на свершение. Скорее всего, с самого утра вас порадует ваша вторая половинка. День будет незабываемым для вас, потому что вы получите много позитивных эмоций. Львы обожают находиться в конкурентных условиях, а все потому, что для них очень важно доказывать свое превосходство. Вы вновь можете оказаться в таких условиях именно сегодня. Выйдите из игры победителем. Дева, вам уже могла наскучить рутина, поэтому вам захочется новых красок в жизни. Начинайте воплощать свои идеи в жизнь, можете привлечь к этому своих близких. Весы, будьте открыты к общению, выражению чувств, не бойтесь признаваться в своих слабостях, страхах или, наоборот, в любви. Так вы станете еще сильнее, в первую очередь, духовно. Скорпионы, могут возникать непредвиденные обстоятельства, которые потребуют от вас быстрой реакции, вам придется молниеносно принимать важные решения, прислушивайтесь к своей интуиции. Стрельцы, вам нужно научиться не только слушать, но и слышать. Обратите внимание на чувства партнера, потому что порой ему может казаться, что вы его совсем не понимаете. Козероги, сфокусируйтесь на своих планах. У вас все получится, если вы будете четко идти к своим целям, не обращайте внимания на мелочи, которые того не стоят. Водолеи, вы не всегда готовы к экспериментам, однако в этот день вы станете более прогрессивными. Возможно, даже у вас появятся какие-то идеи, которые вам захочется реализовать. И, наконец, рыбы. Вам стоит обратить внимание на отношения с партнером. Вы можете обрести гармонию, если будете делать равноценный вклад в развитие этих отношений. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз. Звук поста.

0: Автомонитор.
1: И каждый год все повторяется. Вот как бы в небесной канцелярии не распределяли погоду, замечено, чем ближе к лету, тем она становится более дождливой и прохладной. Например, сегодня 9 июня, воздух прогреется до 20, максимум 22 градусов. До полудня будет пасмурно, в прогнозе остается вероятность осадков. В данный момент с погодными условиями все нормально. Мы продолжаем заезд на трудовые места. Трафик находится в желтом диапазоне шкалы заторов от 3 до 4 баллов. Но это в пределах нормы для этого времени летнего вторника. На карте города есть сложные места, где затруднения превышают 20 минут. Самые затратные по времени — Карля Ульманя перед Вень-Базгатовой в направлении Островного моста, а также въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. Трудности поменьше на Даугавгривас, в другой части города на Деглова, на Густава, Замгалагатва перед Бривас со стороны Восточной магистрали и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Ну, в общем, события пока разворачиваются по привычному сценарию. Если заметите что-то неожиданное и необычное, то, что мешает движению, сообщите в Автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes

0: последних новостей.
1: Такая бытовая, друзья, новость. Крупнейший муниципальный дом управления столицы Риги СНАМУ «Парвалтниекс» проводит масштабную модернизацию лифтового хозяйства в рижских многоэтажках. Как рассказал в интервью председатель правления предприятия Марис Озулинш, латать старые подъемники больше нет экономического смысла из-за дефицита деталей и их высокой стоимости. А, значит, сегодня находится под управлением более 1000 лифтов. Значительная часть была установлена еще в советское время. Безопасность контролируется строго. Технический осмотр проводится дважды в месяц, а раз в год каждый лифт проходит углубленную проверку. Если выявляется риск, подъемник сразу останавливается для ремонта. Однако главной проблемой стал дефицит запчастей. Раньше лифты чинили компоненты из Беларуси, но теперь закупать их напрямую невозможно. Детали приходится везти из Италии или Турции, но они часто несовместимы со старыми узлами. В итоге замена только одного электронного блока управление для старого лифта может обойтись примерно в 10 евро. Тысяч, конечно. Как менять приходится целиком этот блок. Чтобы избежать простоев, компания изменила схему работы. Сейчас обслуживание ведут 3 независимые сертифицированные компании вместо одного подрядчика, как это было раньше. Компания провела переговоры с ведущими производителями, которые готовы устанавливать новые современные лифты в старые советские шахты. Это компания «Кон», это «Шиндлер», это «Метрон», это «Отис», «МП Лифт». Первый пилотный проект уже реализован в Пурцемсе на улице Варавикснес, Гатве, в рамках полноценной реновации дома. Главное преимущество новых лифтов – тихие, энергоэффективные, ломаются в разы реже. Кроме того, при монтаже инженерам удается расширить дверной проем, благодаря чему в лифт теперь можно заехать с детской коляской или на инвалидном кресле, что раньше было невозможно. Но это правда. Замена одного стандартного лифта обходится в среднем от 50 до 60 тысяч евро. Для снижения финансовой нагрузки жители могут использовать программу Госфинансового института «Алтум», которая позволяет покрыть до 40% стоимости работ. Также можно оформить кредит. Сами производители лифтов готовы делить платежи на долгий период. И на данный момент на замену подали еще 15 домов заявки, а всего планируют заменить около 30 лифтов, поскольку при участии в программе «Алтум» каждый дом обязан самостоятельно выбирать строителей и подписывать договора. Значит, компания «Ригас Намо Парвалднекс» не может сделать одну централизованную закупку на всю Ригу, однако домоуправление создает систему, в которой жильцам будут доступны несколько заранее проверенных и оцененных предложений от европейских производителей. Это упростит выбор как для участников программы «Алтум», так и для домов, которые решат менять лифт за счет обычного кредита. Не зря я эту новость, друзья, вам прочитал, потому что, на самом деле, для многих это боль, проблема, когда заходишь в старый подъезд и видишь старый лифт, ну, в общем, как бы так себе, конечно. Помню страхи своего детства застрять в лифте. Несколько раз в жизни такое было. Ну, как бы, конечно, не сильно страшно, но мало приятно. Сейчас, когда я захожу в какие-то старые дома со старыми лифтами, не сажусь в лифты, честное слово, а иду пешком. Так надежнее и так более конкретно, что ли. Слава богу, живу в доме без лифта, в прекрасном, в современном, в доме бизнес-уровня, четырехэтажном. Лифта нет, замечу. Но все чисто, все убрано, все вылизано. Насколько классно. Я, друзья мои, в этом смысле абсолютно счастлив. И, в общем, если лифты, то только современные, классные, обслуженные, надежные. Я призываю к этому всех нас. Все-таки в современном мире мы живем. Мы продолжаем. Вот такие новости на Авторадио Латвия.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря до плюс 18.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. 9 декабря этого года владельцы электронных удостоверений личности EID, выданные в Латвии в период с 19 по 22 год, смогут столкнуться с ограниченными действиями при продлении сертификатов квалифицированной электронной подписи. Потенциальная ситуация может затронуть около 400 тысяч пользователей. Круто! Но это практически 1/5 населения Латвии, даже чуть больше. Разработчик системы цифровой идентификации Smart ID компания SKID Solutions подчеркивает, что учетные записи Smart ID, созданные с использованием этих ID-карт, продолжают работать в обычном режиме. Пользователям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий до 9 декабря. С помощью указанных карт также можно создавать новую учетную запись Smart ID, которая сохранит свою функциональность после этой даты. Согласно информации, опубликованной госучреждением Латвии, вопрос связан с требованием к сертификации электронной подписи на отдельных EID-картах. В настоящее время ведется работа над ЮР и техническими решениями, которые будут применяться после 9 декабря. Сегодня Smart ID является самым распространенным инструментом цифровой идентификации в странах Балтии. Только в Латвии им пользуются около 1 миллиона 200 тысяч человек, ежедневно пополняя почти миллион операций. Вход в электронные сервисы подтверждения платежей, подписание документов разных и другие действия онлайн. В компании поясняют, что роль EID-карт при создании Smart ID связана исключительно с подтверждением личности пользователя. Ограничения же вызваны сроком сертификации микрочипов отдельных карт, поэтому они не влияют на работу Smart ID, существующей учетной записи или возможность пользоваться цифровыми услугами. Smart ID продолжит работать независимо от технических или сертификационных ограничений карт. Пользователям, которые уже используют Smart ID, не нужно ничего делать, не требуется обновлять учетную запись, проходить повторную регистрацию, создавать новые данные для доступа. Недавно компания ID Solutions получила сертификацию Европейского Союза, подтверждающую соответствие инфраструктуры Smart ID и процессов ее управления новейшим требованиям ЕС к квалифицированным доверительным услугам. Компания стала одной из первых в Европе, получивших такое подтверждение соответствия. Вместе с тем, компания предупреждает жителей Латвии о повышенном риске мошенничества. По словам представителей компании, любые сообщения с призывом срочно обновить Smart ID, ввести пароли или персональные данные вне официального приложения или интернет-банка могут быть попытка обмана. Компания никогда не просит по телефону или через СМС обновлять приложение, переходить по ссылкам или сообщать личные данные. Также сервис никогда не запрашивает пин-коды, пароли, не предлагает подтверждать действия, которые пользователь сам не инициировал. Компания напоминает, что новые учетные записи по-прежнему можно создавать с помощью EID-карт, выданных после октября 2022 года, а также через другие надежные средства идентификации на сайте Smart ID или личном отделении банков СЭП, Светбанк или Люминор. ФСК, ID Solutions также отмечают, что безопасная цифровая среда должна основываться на использовании нескольких инструментов цифровой идентификации, а не только одного способа доступа к электронным услугам. Я могу сказать, что электронная подпись действует безукоризненно, как по мне, но, знаете, какая особенность возникает, честно скажу, для меня, во всяком случае, так, у меня так. Один раз подписал, прошло там, не знаю, пару недель, месяцев. И ты как в первый раз заходишь и не понимаешь, как это работает, как это подписывать. Вроде человек современный, вроде человек адекватный, вроде не такой, так сказать, пожилой, уж простите меня, да, наши сеньоры, вот. Но все равно каждый раз, как в первый раз, лично у меня, а у вас. Надеюсь, что у вас иначе. Ну, в общем, конечно, надо более активно пользоваться. Тогда, наверное, все это запомнится и будет работать более просто и понятно. А программа же продолжается. Всем здравствуйте, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: На рижских магистралях и улицах, заполненных, например, как сейчас, на 47% в среднем, всегда есть о чем рассказать и нам, и другим водителям. Не нужно стесняться, а лучше присылайте сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Как ни странно, если летом по утрам трафик стал легче, то на аварийности в целом это никак не отразилось в лучшую сторону. За трудовую пятидневку первой летней недели было зарегистрировано 459 ДТП, что в среднем составило 92 аварии за сутки. О свежей сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора», а сейчас к текущей дорожной ситуации. От 4 до 5 баллов, с видимостью на дорогах все более-менее, дождик, который был в прогнозе, так и не пошел, загруженность дорог ниже обычного уровня для этого времени на 8%, ну то есть в пределах летней нормы для вторника. Самые сложные места есть, и вы их знаете. Это въезд в город со стороны Бауского шоссе А7, это Карля Ульманя перед Венивозгатве в направлении Островного моста и улица Деглова в сторону центра. Остальные места затруднений, а всего их 16, не задержат водителей более чем на 5-10 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Савоц» 1,5 литра, всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм, всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки, всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
3: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии Сбернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ», «Лапсердибас», «Миссия». «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.

0: время.
1: Давайте в рубрике «То время» поговорим про парики. Первое свидетельство о существовании париков относится к 3-му тысячелетию до нашей эры. Ношение париков было в моде у древних египтян, а при фараонах даже состояли специальные люди, к чьей обязанности входило следить за изготовлением париков. Пышные прически были обязательны при любых торжественных мероприятиях. Причем женские парики были значительно более простыми и скромными по сравнению с мужскими. Вот так. Со временем техника изготовления париков развивалась. При помощи воска научили создавать искусственные локоны. К примеру, найденный археологами парик, который датируется 1-м тысячелетием до нашей эры, представлял собой множество завитых локонов, а также несколько длинных кос сзади. С середины 1-го тысячелетия до нашей эры мода на эти искусственные шевелюры охватила и страны Средиземноморья, Ближнего Востока. По своему великолепию они не уступали парикам египетских фараонов. Их также носили в Древней Греции. Чаще всего парики использовали в театральных постановках, причем для положительных персонажей выбирали светлые волосы, а для злодеев темные. Рыжие надевали чаще всего комики. Во времена Римской империи парики были особенно модны среди женщин. Самыми дорогими считались белые волосы, ценились также парики рыжего и соломенного цветов. Лучшими черными париками считались индийские. В средние века в европейских странах носить парики было не принято. Более того, мужчины не носили даже длинные волосы. Новый этап в истории развития париков начался благодаря монархам. Например, в 16 веке королева Великобритании Елизавета начала носить парики, чтобы с их помощью скрыть свои седеющие волосы. В ее распоряжении находилось около 80 париков. Кроме этого, искусственная шевелюра позволила Людовику XIV скрывать свои редкие волосы. Он так умело носил парики, что ввел моду на этот предмет гардероба на 100 лет вперед. Причем недостаточно было иметь один экземпляр. Утром, как правило, носили темные парики, днем коричневые. Для вечерних выходов выставляли парики с белыми волосами. Таким образом, знатная дама или кавалер должны были иметь как минимум 3 парика. Они стоили больших денег, поэтому более бедные люди делали их не из волос, а из конских хвостов и шерсти животных. История париков в России начинается с Петра I. Именно он начал первым носить искусственные волосы. Женщинам новая мода пришлась по душе, а вот духовенство категорически не приняло новое веяние. Сам же Петр I носил короткий парик, из-под которого часто выглядывали длинные волосы. Причем сам парик стоил всего 5 рублей и считался очень дешевым по тем временам. И в 1722 году, находясь в походе, Петр остриг свои волосы и приказал сделать из них парик. И еще, в разные времена для изготовления париков использовали лен, кукурузу, водоросли, акрил, нейлон, винил и другие материалы. Сегодня в моде парики из натуральных волос. Стоят они довольно дорого, однако смотрятся при этом очень естественно. Парики значительно дешевле из искусственных волос. Стоимость составляет около $100 одного парика. Они имеют преимущество. За такими париками чаще проще ухаживать, мыть, причесывать и так далее. Искусственные парики отлично подойдут активным людям и спортсменам, однако по внешнему виду они не могут сравниться с париками из натуральных волос, которые будут незаметны и естественно выглядеть на владельце парика. Вот такая интересная, любопытная информация для вас в рубрике «То время».
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министры договорились о сотрудничестве в сферах внутренних дел и обороны для укрепления безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Министр внутренних дел Янис Домбрава и министр обороны Аравия Смелнис договорились о нескольких дальнейших направлениях сотрудничества с целью укрепления потенциала государства по реагированию на современные угрозы безопасности. В понедельник Домбрава встретился с Смелнисом, чтобы обсудить актуальные вопросы госбезопасности, в том числе инцидент с обнаруженным в воздушном пространстве Латвии дроном. Сегодняшний инцидент еще раз подтвердил, что вызовы безопасности становятся все более динамичными и требуют тесного сотрудничества между всеми службами государственной безопасности, подчеркнул в понедельник министр внутренних дел. В ходе беседы была достигнута договоренность о налаживании более тесного сотрудничества между национальными вооруженными силами и государственной пограничной охраной, а также об организации регулярных совместных учений служб внутренних дел и обороны. Министры также обсудили дальнейшие меры по укреплению защиты критической инфраструктуры и возможности реализации совместных проектов по развитию для повышения потенциала служб обеих отраслей. Кроме того, обсуждалось сотрудничество с целью более эффективного использования ресурсов, в том числе оценка возможности реализации в отдельных областях скоординированных или совместных закупочных процедур для развития технического обеспечения служб внутренних дел и обороны.
3: Про детей.
2: По данным Латвийской организации родителей, большинство родителей недостаточно информированы или вовсе не информированы о плане действий школы или детского сада своего ребенка в случае различных угроз. Организация опубликовала на своем сайте результаты проведенного онлайн-опроса и пришла к выводу, что большинству родителей не хватает информации о плане действий учебного заведения их ребенка в случае различных угроз. В последние месяцы были выявлены проблемы, связанные с инцидентами, когда беспилотники вторгались в воздушное пространство Латвии. Например, как отмечает организация, во многих случаях было установлено, что образовательное учреждение, в котором находятся дети, не представляло никакой дополнительной информации о возможных рисках или действиях, которые необходимо предпринять в случае угрозы. Имеющаяся у организации информация также свидетельствует о том, что родители до сих пор не знают, что делать в случае угрозы. Тревога родителей связана с отсутствием уверенности в готовности персонала образовательных учреждений действовать в кризисных ситуациях. Некоторые родители считают, что у самого персонала отсутствуют четкие инструкции и что они не уверены в его готовности к кризисам. Организация также упоминает о различных действиях образовательных учреждениях в ситуациях угрозы. Имеющиеся у нее рассказы родителей показывают, что в одной школе региона просто задернули шторы и занятия продолжились, в то время как в детском саду воспитательница объявила, что угроза нереальна и вывела детей на улицу. В то же время в другой школе детей отвели в безопасные комнаты или убежища на территории школы. По мнению Латвийской родительской организации, краткие, ясные, понятные инструкции необходимы не только для образовательных учреждений и их сотрудников, но и для родителей. В кризисных ситуациях важно не только наличие документов, но и практичная и понятная коммуникация с родителями, а также согласованные действия образовательных учреждений, подчеркивает организация.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
4: Доброе утро! На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел «Гудьер». «Гудьер Ойл Балтикс» – официальный дистрибьютор моторных масел «Гудьер» в странах Балтии. Моторные масла «Гудьер» созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких напрягах. нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Третий час. Доброе утро. Здравствуйте вам. Мы продолжаем. Движемся вперед до 10 утра. Будем вместе в этот день. 9 июня на свет появилась американская актриса Натали Портман. Также появился на свет Джонни Депп. О, боги-боги. Сколько уже ему лет? 1963 год рождения. 37 и 26. Ну да, 63. Уже практически пенсионер, понимаете? А все... Мачо-мен, ну для нас, во всяком случае, для меня так точно. Как-то время летит быстро, а многие вещи не замечаешь, правда. А Игорь Бриль, джазовый пианист и композитор, также на свет появился в этот день. Датский композитор-скрипач Карл Нильсен. Берта Зутнер, австрийская писательница, нобелевский лауреат. Значит, также на свет появился английский инженер, изобретатель паровоза Джордж Стефенсон. Петр I сегодня родился. И еще один царь из династии Романовых. Это Федор III Алексеевич, это 17 век, он старший брат Петра I. Петр I родился в 72 году, в 17 века, а Федор III в 61, то есть на 11 лет старше, вот такой вот брательник был. В общем, друзья мои, если у вас сегодня день рождения или какой-то другой личный праздник, поздравляю от души. Надеюсь, что празднование пройдет достойно, а если даже не будет сегодня празднования, тоже неплохо, не отчаивайтесь. Главное, вы стали на год мудрее, стали на год старше, стали на год класснее. Не бойтесь своих годов, лет, как правильно сказать, не знаю. Принимайте себя таким, какой вы есть, и, конечно, по возможности работайте над собой. Вот мои пожелания. До 10 утра будем вместе, мы продолжаем. Доброе утро!
3: Доброе утро!
5: Доброе утро.
3: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: из последних новостей.
1: Такая бытовая, друзья, новость. Крупнейший муниципальный дом управления столицы Риги СНАМУ «Парвалтниекс» проводит масштабную модернизацию лифтового хозяйства в рижских многоэтажках. Как рассказал в интервью председатель правления предприятия Марис Озулинш, латать старые подъемники больше нет экономического смысла из-за дефицита деталей и их высокой стоимости. А, значит, сегодня находится под управлением более 1000 лифтов. Значительная часть была установлена еще в советское время. Безопасность контролируется строго. Технический осмотр проводится дважды в месяц, а раз в год каждый лифт проходит углубленную проверку. Если выявляется риск, подъемник сразу останавливается для ремонта. Однако главной проблемой стал дефицит запчастей. Раньше лифты чинили компоненты весь Беларуси, но теперь закупать их напрямую невозможно. Детали приходится везти из Италии или Турции, но они часто несовместимы со старыми узлами. В итоге замена только одного электронного блока управления для старого лифта может обойтись примерно в 10 евро. Тысяч, конечно. Как менять приходится целиком этот блок. Чтобы избежать простоев, компания изменила схему работы. Сейчас обслуживание ведут 3 независимые сертифицированные компании вместо одного подрядчика, как это было раньше. Компания провела переговоры с ведущими производителями, которые готовы устанавливать новые современные лифты в старые советские шахты. Это компания Кон, это Шиндлер, это Метрон, это Отис, МП Лифтс. Первый пилотный проект уже реализован в Пурцимсе на улице Варавикснес, Гатве, в рамках полноценной реновации дома. Главное преимущество новых лифтов – тихие, энергоэффективные, ломаются в разы реже. Кроме того, при монтаже инженерам удается расширить дверной проем, благодаря чему в лифт теперь можно заехать с детской коляской или на инвалидном кресле, что раньше было невозможно. Но это правда. Замена одного стандартного лифта обходится в среднем от 50 до 60 тысяч евро. Для снижения финансовой нагрузки жители могут использовать программу Госфинансового института «Алтум», которая позволяет покрыть до 40% стоимости работ. Также можно оформить кредит. Сами производители лифтов готовы делить платежи на долгий период. И на данный момент на замену подали еще 15 домов заявки. А всего планируют заменить около 30 лифтов, поскольку при участии в программе «Алтум» каждый дом обязан самостоятельно выбирать строителей и подписывать договора. Значит, компания «Ригас Намо Парвалднекс» не может сделать одну централизованную закупку на всю Ригу. Однако домоуправление создает систему, в которой жильцам будут доступны несколько заранее проверенных и оцененных предложений от европейских производителей. Это упростит выбор как для участников программы «Алтум», так и для домов, которые решат менять лифт за счет обычного кредита. Не зря я эту новость, друзья, вам прочитал, потому что, на самом деле, для многих это боль, проблема, когда заходишь в старый подъезд и видишь старый лифт, ну, в общем, как бы так себе, конечно. Помню страхи своего

0: Значит, есть лифты, то только современные, классные, обслуженные, значит, надежные. Я призываю к этому всех нас, все-таки в современном мире мы живем. Мы продолжаем вот такие новости на Авторадио Латвия.
1: Из последних новостей.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Рестораны Вайрок Саус и Мартиня Детти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозном

грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам потребуется поддержка. Вы найдете ее в самом неожиданном месте. Это может быть даже незнакомец, который заметит ваше плохое настроение и предложит помощь. Тельцы. Могут происходить разные изменения. Постарайтесь адаптироваться под них, чтобы они не оказали на вас негативное влияние. Думайте головой, а не эмоциями. Близнецы. Для вас важна стабильность. Добиться ее не так уж и сложно, если действовать строго по плану. То есть получается, что вам стоит заняться планированием дел на ближайшее время. Раки. Вы будете вдохновлены на свершение. Скорее всего, с самого утра вас порадует ваша вторая половинка. День будет незабываемым для вас, потому что вы получите много позитивных эмоций. Львы обожают находиться в конкурентных условиях, а все потому, что для них очень важно доказывать свое превосходство. Вы вновь можете оказаться в таких условиях именно сегодня. Выйдите из игры победителем. Дева, вам уже могла наскучить рутина, поэтому вам захочется новых красок в жизни. Начинайте воплощать свои идеи в жизнь, можете привлечь к этому своих близких. Весы, будьте открыты к общению, выражению чувств, не бойтесь признаваться в своих слабостях, страхах или, наоборот, в любви. Так вы станете еще сильнее, в первую очередь, духовно. Скорпионы, могут возникать непредвиденные обстоятельства, которые потребуют от вас быстрой реакции, вам придется молниеносно принимать важные решения, прислушиваться к своей интуиции. Стрельцы, вам нужно научиться не только слушать, но и слышать. Обратите внимание на чувства партнера, потому что порой ему может казаться, что вы его совсем не понимаете. Козероги, сфокусируйтесь на своих планах. У вас все получится, если вы будете четко идти к своим целям, не обращать внимания на мелочи, которые того не стоят. Водолеи, вы не всегда готовы к экспериментам, однако в этот день вы станете более прогрессивными. Возможно, даже у вас появятся какие-то идеи, которые вам захочется реализовать. И, наконец, рыбы. Вам стоит обратить внимание на отношения с партнером. Вы можете обрести гармонию, если будете делать равноценный вклад в развитие этих отношений. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Я не дам искать резы на Лигу, Лигу, кусам останутся прицы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima!
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость. 9 декабря этого года владельцы электронных удостоверений личности EID, выданные в Латвии в период с 19 по 22 год, смогут столкнуться с ограниченными действиями при продлении сертификатов квалифицированной электронной подписи. Потенциальная ситуация может затронуть около 400 тысяч пользователей. Круто! Но это практически 1/5 населения Латвии, даже чуть больше. Разработчик системы цифровой идентификации Smart ID компания SkyID Solutions подчеркивает, что учетные записи Smart ID, созданные с использованием этих ID-карт, продолжают работать в обычном режиме. Пользователям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий до 9 декабря. С помощью указанных карт также можно создавать новую учетную запись Smart ID, которая сохранит свою функциональность после этой даты. Согласно информации, опубликованной госучреждением в Латвии, вопрос связан с требованием к сертификации электронной подписи на отдельных EID-картах. В настоящее время ведется работа над ЮР и техническими решениями, которые будут применяться после 9 декабря. Сегодня Smart ID является самым распространенным инструментом цифровой идентификации в странах Балтии. Только в Латвии им пользуются около 1 миллиона 200 тысяч человек, ежедневно пополняя почти миллион операций. Вход в электронные сервисы подтверждения платежей, подписание документов разных и другие действия онлайн. В компании поясняют, что роль EID-карт при создании Smart ID связана исключительно с подтверждением личности пользователя. Ограничение же вызвано сроком сертификации микрочипов отдельных карт, поэтому они не влияют на работу Smart ID, существующие учетные записи или возможность пользоваться цифровыми услугами. Smart ID продолжит работать независимо от технических или сертификационных ограничений карт. Пользователям, которые уже используют Smart ID, не нужно ничего делать, не требуется обновлять учетную запись, проходить повторную регистрацию, создавать новые данные для доступа. Недавно компания ID Solutions получила сертификацию Европейского Союза, подтверждающую соответствие инфраструктуры Smart ID и процессов ее управления новейшим требованиям ЕС к квалифицированным доверительным услугам. Компания стала одной из первых в Европе, получивших такое подтверждение соответствия. Вместе с тем, компания предупреждает жителей Латвии о повышенном риске мошенничества. По словам представителей компании, любые сообщения с призывом срочно обновить Smart ID, ввести пароли или персональные данные вне официального приложения или интернет-банка могут быть попытка обмана. Компания никогда не просит по телефону или через СМС обновлять приложение, переходить по ссылкам или сообщать личные данные. Также сервис никогда не запрашивает пин-коды, пароли, не предлагает подтверждать действия, которые пользователь сам не инициировал. Компания напоминает, что новые учетные записи по-прежнему можно создавать с помощью EID-карт, выданных после октября 2022 года, а также через другие надежные средства идентификации на сайте Smart ID или личном отделениях банков СЭП, Светбанк или Люминор. ФСК, ID Solutions также отмечают, что безопасная цифровая среда должна основываться на использовании нескольких инструментов цифровой идентификации, а не только одного способа доступа к электронным услугам. Я могу сказать, что электронная подпись действует безукоризненно, как по мне, но знаете, какая особенность возникает, честно скажу, для меня, во всяком случае, так, у меня так. Один раз подписал, прошло там, не знаю, пару недель, месяцев. И ты как в первый раз заходишь и не понимаешь, как это работает, как это подписывать. Вроде человек современный, вроде человек адекватный, вроде не такой, так сказать, пожилой, уж простите меня, да, наши сеньоры, вот, но все равно каждый раз, как в первый раз, лично у меня, а у вас. Надеюсь, что у вас иначе. Ну, в общем, конечно, надо более активно пользоваться. Тогда, наверное, все это запомнится и будет работать более просто и понятно. А программа же продолжается. Всем здравствуйте, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Следим за трафиком в латвийской столице. К этой минуте завершился утренний час пик. Отметим, на максимуме перед 9 часами так и остались 4 балла в среднем по городу. А к этой минуте на монитор уже вернулась тройка. Это характеризует дорожную обстановку. Движение по столице сейчас вполне комфортное. За исключением 16 мест, где остаются некоторые затруднения. Причем наиболее существенные на въезде в город со стороны Бауски, на Карля Урмане перед Вени Базгатве, на участке Лелорбе Скаунцева, а также на Деглова в сторону центра. Пришла сводка госполиции за понедельник. Напомню, на прошлой неделе по рабочим дням в среднем по столице происходило 92 ДТП за сутки. Вот за вчерашний день 68 аварий, и это можно считать хорошим показателем. Однако, при этом 7 человек пострадали, из них 2 пешехода и велосипедист. Патрульные составили 53 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения и задержали 3 любителей веселых жизни. Двое находились за рулем под хмельком, один под кайфом. При этом все трое дружно пошли по уголовке. На них заведены дела, выписан штраф, за 2 машины придется выплатить компенсационную стоимость, а одно авто конфисковано в пользу государства. Ну, в общем, что знал, рассказал. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте на дорогах внимательны и ничего не нарушайте.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билетим. Билишу сервис.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
7: От инструментов до одежды все детально проработано.
6: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
7: Билеты, билишу сервис.

0: Вот, друзья мои, такая программа сегодня состоялась 9 июня во вторник на Авторадио Латвия, частота 103.2 и в интернете. И вот такое фото гуляет уже по сети. Президент Латвии Эдгар Ринкевич выложил его в соцсетях. И, конечно, фотография привлекла многих пользователей. На фото рядом с нынешним президентом Латвии находятся бывшие президенты Латвии, до сих пор живущие на этом белом свете. Гуди Сулманис, Вайра Вики Фрейберга, Валдис Затлас, Андрис Бердниш, Эгил Левиц и Раймонд Вионис. Всех собрал президентов бывших. Это, конечно, удивительно. Удивительно, но состоялось. В общем, приветствует сборную по баскетболу 3-3. Значит, но сборной по баскетболу на фото нет, а вот президенты есть. Ну, наверное, чествуют сборную по баскетболу без присутствия спортсменов. Тоже такое бывает. Знаете, когда день рождения отмечаешь без присутствия именинника. Как говорится, ха-ха. Завтра услышимся. Все. Спасибо за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона. Для вас работал я, Кирилл Низовцев. После 7 будем вместе. Прекрасного дня, шикарного вечера. И до встречи в эфире. Замечательного лета вам. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествие.
1: Первый случай сбития иностранного беспилотника в воздушном пространстве Латвии, произошедший в понедельник 8 июня, подтверждает решимость Альянса защищать каждый сантиметр территории нашей страны, заявил бригадный генерал, заместитель командующего штаба многонациональной дивизии НАТО «Земели» Илмар Атис Лейнш. Комментируя инцидент с иностранным дроном, сбитым в воздушном пространстве Латвии, Лейнш отметил, что этот случай показывает, что национальные вооруженные силы Латвии с каждым днем становятся все сильнее и эффективнее. В то же время технологии дронов продолжают развиваться, а значит, военным придется и дальше приспосабливаться к новым вызовам. Мы с каждым днем становимся лучше, используя имеющиеся системы. В ближайшее время мы внедрим в подразделения новые технологии, и к концу года наши возможности будут вдвое больше нынешних. Нам постоянно придется адаптироваться. Это серьезное противостояние. И НВС, и всем нам необходимо учиться, сказал Лейнш. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает принятие решений в этой ситуации, Лейнш заявил, что произошедшее свидетельствует о том, что латвийские учреждения и службы извлекли уроки из предыдущего опыта.
2: Про работу.
1: По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето, отпуск, машина – эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, когда доходят до этой темы в автошколе, рекомендуют не дергаться. Есть возможность тормозить – пользуйтесь именно этим, а не пытайтесь уйти навстречу. Будет еще хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «Дикие животные» – будь осторожен. Да, для птиц машина – лучший друг, товарищ и, скажем так, мишень. Увы, от столь горячих изъявлений чувств самому автомобилю становится очень плохо. Птичий помет на самом-то деле ядерная смесь аммиака и солей, способная разрушить не только лакокрасочное покрытие, но и сталь. Поэтому вывод – если птица сделала свое дело, лучше это дело тут же стереть. Размачиваем пятна водой и аккуратненько удаляем тряпкой. Специалисты также советуют обработать эту зону спецавтокосметикой. Но это уже на ваш вкус и кошелек. Ну и классика. Противоречие знака и разметки. Опытный водитель знает, что лучше смотреть на знак по одной простой причине. Ну мало ли, что там на асфальте нарисовано. А как мы знаем, временный знак на желтом фоне вообще вне конкуренции. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
2: Реклама.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш-сервис.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
7: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
8: Билеты Билишу Парадизе.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

наших душ две птицы неуверенных. В небо словно в первый раз летят,

0: Оно со мной.
1: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про расследование.
1: Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования бывшего председателя Розакненской думы Александра Барташевича за возможное злоупотребление служебным положением и незаконное заключение от имени самоуправления договора со строительной компанией о продолжении проекта пустующего Розакненского рекреационного центра, сообщает агентство «Лета». Именно проект спа-центра, который до сих пор не используется, и его высокая стоимость в значительной степени привели Розакненскую городскую думу к финансовым затруднениям, для решения которых государство начало в самоуправлении процесс финансовой стабилизации, который еще не завершен. В свою очередь, Барташевич из-за этого проекта в свое время был отстранен от должности мэра. В настоящее время прокуратура решает вопрос о дальнейшем ходе этого уголовного процесса, начатого 26 августа 2025 года.
3: Про топливо.
1: Партии коалиции договорились сохранить сниженные ставки акциза на дизельное топливо до конца этого года, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по смягчению последствий роста цен на топливо для экономики и населения. Первоначально планировалось, что сниженные ставки будут применяться до 30 июня. Как уже сообщалось, рекорд по цене на дизельное топливо был достигнут в этом году на неделе с 6 по 12 апреля, когда средняя цена на литр дизельного топлива составила 2 евро 12 центов.
2: Про призыв.
1: Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку сейчас критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы находятся на очень низком уровне. По сравнению с 2025 годом, в этом году за аналогичный период зарегистрировано примерно на 2500 доз крови меньше. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается. Однако потребность пациентов в крови не уменьшается. Специалисты напоминают, что и летом в больницах находятся люди, которым помощь доноров жизненно необходима. Государственный центр доноров крови призывает каждого, кто чувствует себя здоровым и может сдавать кровь, не откладывать донацию и прийти в наиболее удобный для себя пункт сдачи крови. В настоящее время каждая донация особенно важна.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Дело мастера.
1: Укладка ламината – это не просто обновление пола, а шаг к дому, в котором хочется оставаться. Но чтобы покрытие служило долго и выглядело аккуратно, важно не только купить правильный материал, но и соблюсти технологию укладки. Первый и самый важный этап – это подготовка основания. Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Перепад высоты не должен превышать несколько миллиметров на метр. Если основание бетонное или деревянное и не соответствует требованиям, лучше выровнять его наливной стяжкой или фанерой. После выравнивания укладывается подложка. Она компенсирует мелкие неровности, снижает шум и защищает замки пластин. Затем важно создать небольшую дистанцию. Оставьте зазор примерно 10-15 сантиметров. Это нужно для компенсации расширения панели при изменении температуры и влажности. В этапе сборки первого ряда начинайте с дальнего угла от входа и укладывайте панели в направлении к выходу или просвету комнаты. Система замков панели должна соединяться легко, без усилий, иначе возможны щели или скрипы. При резке последней панели в ряду используйте аккуратные инструменты – электролобзик или ножовку с мелкими зубцами. Когда первый ряд уложен, переходите к следующему. Лучше использовать обрезок первой доски для начала второго ряда. Это создает эффект разбежки. Такой метод увеличивает прочность соединения и выглядит эстетически. Особое внимание уделите к местам, где проходят трубы или стоят элементы интерьера. Здесь панели подрезаются по месту с учетом технологического зазора, а вырезы закрываются декоративными втулками или накладками. Такой подход оставляет монтаж аккуратным и безопасным. И, наконец, монтаж плинтусов и порожков. Порог устанавливают на ровной поверхности, с зазором под ним для свободной деформации покрытия. Плинтус крепится только к стене,

0: что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Реклама.

0: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

случился этот взгляд из заколдованного круга. А ведь раньше не случалось.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы говорим о стрижке когтей и о том, почему эта процедура необходима, даже если питомцу она совсем не нравится. Домашние собаки много времени проводят на мягких поверхностях, где когти почти не стачиваются. Они отрастают быстрее, мешают правильно ставить лапу и могут вызывать боль при ходьбе. Запущенные когти иногда врастают в кожу и приводят к воспалению. Поэтому регулярная стрижка важна для комфорта и здоровья. Главная сложность связана не с техникой, а с поведением собаки. Чтобы процедура проходила спокойно, питомца нужно приучать постепенно. Начинать можно с одного когтя в день. Короткое действие и похвала помогают собаке привыкнуть. Она начинает относиться к процессу спокойнее, и когти удается стричь за один раз. Особенно легко это дается, если приучение начинается в щенячьем возрасте. Важно понимать, как устроен коготь. Внутри него проходит кровеносный сосуд. Если его задеть, собаке будет больно и может появиться кровь. У светлых когтей сосуд заметен, у темных стричь нужно небольшими участками. Лапу держат уверенно, но без давления. Если собака нервничает, лучше сделать паузу и вернуться к процедуре позже. Частота стрижки зависит от активности и условий прогулок. У собак, которые мало гуляют по твердой поверхности, когти отрастают быстрее. При этом сосуд внутри когтя растет вместе с ним, поэтому регулярность особенно важна. Чем дольше не стричь когти, тем сложнее поддерживать их правильную длину. Для процедуры подходят только специальные когтерезы. Они позволяют аккуратно убрать кончик когтя одним движением и не повредить его. Пока собака доверяет свои лапы, полезно также подстричь шерсть между пальцами, особенно в холодное время года. И пока мы учимся спокойно ухаживать за лапами собаки и учитывать ее ощущения, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугурино, Матню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про президента.
2: Необходимо обеспечить эффективную адаптацию оборонной отрасли к ситуации в сфере безопасности, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром обороны Рависом Мелнисом. Как сообщил советник президента по коммуникациям Мартинш Дрегерис, в понедельник Ринкевич встретился с Мелнисом в Юрмальской резиденции, чтобы обсудить приоритеты в укреплении обороноспособности страны. Во время встречи стороны оценили прогресс в развертывании средств противовоздушной обороны на восточной границе страны, сотрудничество с союзниками по НАТО и присутствие их сил как в воздушном пространстве стран Балтии, так и в регионе Балтийского моря в целом. Ринкевич и Мелнис высоко оценили сотрудничество национальных вооруженных сил и союзников по НАТО, в ходе которого в воздушном пространстве Латвии был сбит иностранный беспилотный летательный аппарат. Должностные лица обсудили подготовку к саммиту глав государств и правительств стран НАТО в Турции 7 и 8 июля этого года, а также приоритетные задачи Латвии – четко продемонстрировать целенаправленные инвестиции в развитие своего потенциала и повышение мощностей оборонной индустрии, тем самым укрепляя и общую безопасность Альянса.
3: Про работу.
2: По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
2: The Beatbox.
5: Билеты, Билишу сервис.
6: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
7: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето, отпуск, машина. Эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, когда доходят до этой темы в автошколе, рекомендуют не дергаться. Есть возможность тормозить. Пользуйтесь именно этим, а не пытайтесь уйти навстречу. Будет еще хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «Дикие животные» – будь осторожен. Да, для птиц машина – лучший друг, товарищ и, скажем так, мишень. Увы, от столь горячих изъявлений чувств самому автомобилю становится очень плохо. Птичий помет на самом-то деле ядерная смесь аммиака и солей, способная разрушить не только лакокрасочное покрытие, но и сталь. Поэтому вывод – если птица сделала свое дело, лучше это дело тут же стереть. Размачиваем пятна водой и аккуратненько удаляем тряпкой. Специалисты также советуют обработать эту зону спецавтокосметикой. Но это уже на ваш вкус и кошелек. Ну и классика. Противоречие знака и разметки. Опытный водитель знает, что лучше смотреть на знак по одной простой причине. Ну мало ли, что там на асфальте нарисовано. А как мы знаем, временный знак на желтом фоне вообще вне конкуренции. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
2: Реклама.

0: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

хочу услышать я голос твой знакомый. Я тебе письмо пишу наперегонки с судьбой, и рука моя дрожит.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
3: Есть

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилась, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности, и он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины. Во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности. И в-третьих, развивать культуру боевой готовности.
3: Про происшествие.
1: Первый случай сбития иностранного беспилотника в воздушном пространстве Латвии, произошедший в понедельник 8 июня, подтверждает решимость Альянса защищать каждый сантиметр территории нашей страны, заявил бригадный генерал, заместитель командующего штаба многонациональной дивизии НАТО «Земели» Илмар Атис Лейнш. Комментируя инцидент с иностранным дроном, сбитым в воздушном пространстве Латвии, Лейнш отметил, что этот случай показывает, что национальные вооруженные силы Латвии с каждым днем становятся все сильнее и эффективнее. В то же время технологии дронов продолжают развиваться, а значит, военным придется и дальше приспосабливаться к новым вызовам. Мы с каждым днем становимся лучше, используя имеющиеся системы. В ближайшее время мы внедрим в подразделения новые технологии, и к концу года наши возможности будут вдвое больше нынешних. Нам постоянно придется адаптироваться. Это серьезное противостояние. И НВС, и всем нам необходимо учиться, сказал Лейнш. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает принятие решений в этой ситуации, Лейнш заявил, что произошедшее свидетельствует о том, что латвийские учреждения и службы извлекли уроки из предыдущего опыта.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: После долгого дня и дороги домой хочется чего-то простого, но ароматного. Крылышки в соусе терияки – отличный вариант. Они просты, но каждый кусочек пропитан сладковато-соленым соусом и чуть копченым послевкусием. Начните с подготовки. Крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте надрезы на коже, чтобы маринад проник вглубь. Для маринада соедините соевый соус, мед, чеснок, имбирь, немного рисового уксуса и черного перца. Тщательно перемешайте, чтобы мед растворился и специи объединились. Далее погрузите крылышки в маринад. Вотрите смесь, распределяя по каждому кусочку. Оставьте минимум на 30 минут в холодильнике, а лучше на пару часов. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы под ними можно было подставить поддон. Запекайте около 40 минут, периодически поливая остатками маринада или слегка переворачивая, чтобы корочка равномерно подрумянилась. Когда кожица станет блестящей и карамелизированной, а мякоть внутри сочной и мягкой, значит, крылышки готовы. Подавать можно с рисом или свежим салатом. Приятного аппетита и легкого пути в каждом километре!
1: Вкусная остановка. Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
6: В июне в Мэнес-аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты «Билишу Парадизе».

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шапке мостиком по темной переулка.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
4: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про расследование.
1: Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования бывшего председателя Розакненской думы Александра Барташевича за возможное злоупотребление служебным положением и незаконное заключение от имени самоуправления договора со строительной компанией о продолжении проекта пустующего Розакненского рекреационного центра, сообщает агентство «Лета». Именно проект СПА-центра, который до сих пор не используется, и его высокая стоимость в значительной степени привели Розакненскую городскую думу к финансовым затруднениям, для решения которых государство начало в самоуправлении процесс финансовой стабилизации, который еще не завершен. В свою очередь, Барташевич из-за этого проекта в свое время был отстранен от должности мэра. В настоящее время прокуратура решает вопрос о дальнейшем ходе этого уголовного процесса, начатого 26 августа 2025 года.
3: Про топливо.
1: Партии коалиции договорились сохранить сниженные ставки акциза на дизельное топливо до конца этого года, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по смягчению последствий роста цен на топливо для экономики и населения. Первоначально планировалось, что сниженные ставки будут применяться до 30 июня. Как уже сообщалось, рекорд по цене на дизельное топливо был достигнут в этом году на неделе с 6 по 12 апреля, когда средняя цена на литр дизельного топлива составила 2 евро 12 центов.
2: Про призыв.
1: Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку сейчас критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы находятся на очень низком уровне. По сравнению с 2025 годом, в этом году за аналогичный период зарегистрировано примерно на 2500 доз крови меньше. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается, однако потребность пациентов в крови не уменьшается. Специалисты напоминают, что и летом в больницах находятся люди, которым помощь доноров жизненно необходима. Государственный центр доноров крови призывает каждого, кто чувствует себя здоровым и может сдавать кровь, не откладывать донацию и прийти в наиболее удобный для себя пункт сдачи крови. В настоящее время каждая донация особенно важна.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Приветствую всех, кто сейчас с нами. Желаю хорошего летнего дня и отличного настроения. На Авторадио Латвии начинается народная передача «Только для вас». Меня зовут Владимир Тин, номер для заявок прежний 2299-4949 через WhatsApp. Пользуйтесь. А начнем мы с послания от скучающего коллектива. Всем доброго дня, Авторадио. Пожалуйста, передайте привет нашей Лене Ветровой. Она сейчас в отпуске. Мы очень по тебе скучаем, без тебя офис опустел. Ну, понятно, друзья, но Лене-то сейчас должно быть хорошо, за нее можно только порадоваться. Мы вам, Елена, пожелаем увлекательного отдыха, чтобы набрали сил и новых впечатлений. А уже с этим после отдыха снова в офис. Вы нам расскажите, когда Лена вернется, и будет интересно, что она скажет. А сейчас летняя песенка «Дольче Вита» для тех, кто в отпуске и тех, кто на работе.

Это программа «По заявкам». Мы получили весточку от Дмитрия. Он пишет: «Добрый день, Авторадио и Владимир. Хочу поздравить своего одноклассника и друга по жизни Андрея Пожарского со славным 55-летним юбилеем. Жаль, не могу приехать и лично обнять, но все впереди, в июле погуляем. Веселого праздника, и пусть все будет так, как ты захочешь». Ну что, прекрасное пожелание дополнит музыкальный подарок для вас, Андрей. От Авторадио Латвия и с легкой руки Дмитрия. Песня «С днем рождения, друг» прямо сейчас в программе «По заявкам» только для вас.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.

229-49-49. Напоминаю, номер телефона для ваших поздравлений, приветов и музыкальных заявок, друзья. Добрый день, Авторадио. Так начинается следующее послание. Передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения нашей красивой и любимой племяннице Аленке Георгиевой. Аленушка, желаем тебе быть всегда здоровой, счастливой, любимой, удачно выйти замуж и кайфовать от красивой, богатой жизни. А маме Марии и папе Григорию наши поздравления. С искренними пожеланиями, любящие вас родственники, а также Семен из Лондона. Мы вас любим и скучаем. Надо сказать, поздравили прекрасно. Ну а чтобы вам, Алена, на душе стало совсем хорошо, принимайте песню в подарок. Мы с вашими близкими посовещались и решили, что это будет песня Майли Сайрус, которая называется «Flowers» или «Цветы». Хорошего запоминающегося вам дня рождения!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

Праздник жизни на Авторадио Латвия продолжается, равно как и программа по заявкам, только для вас. Наш главный меломан Ольга нашла новый повод для того, чтобы мы все услышали замечательную и в то же время нечасто звучащую песню Адриана Челентано. Она называется «Огонь на ветру». Как написала Ольга, резонирует мощно, звучит божественно. Ну что ж, послушаем и сверим свои впечатления.

0: Реклама.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
5: Билеты Билишу Парадизе.

Завершать вторничный выпуск программы «По заявкам только для вас» вновь доверено Роману. Он пишет: «Приветствую всеми любимое и такое комфортное авторадио. Мы все ждали летний сезон, и он наступил. Сегодня, 9 июня, хочу поздравить большую поклонницу авторадио Марину с днем рождения. Мариночка, поздравляю вас с вашим праздником. Здоровья, успехов в жизни, в работе, а также привет старшей дочке Анастасии и младшей Полине. Пусть все у них будет хорошо в новом учебном году. И большой привет вашей маме Зое. Наслаждайтесь праздником, хорошим летним днем и слушайте прекрасную песню про Юрмалу». Молодец, Роман, поздравил так поздравил. Всем все пожелал, музыкальную заявку предложил. Отмечу лишь, что эту композицию сочинила Александра Пахмутова и исполнила Лариса Мондрус. Слушаем песню про Юрмалу и на этом расстанемся до завтра, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествие.
1: Истребители союзников утром в понедельник 8 июня сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, сообщили национальные вооруженные силы. Это первый случай, когда сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. НВС напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также НВС сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.
3: Про исследования.
1: В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42% работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет.
4: Про спорт.
1: Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3x3 в составе Науриса Мьезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Раймо впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под седьмым номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира.
4: Про погоду.
1: Во вторник, 9 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето, отпуск, машина. Эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, когда доходят до этой темы в автошколе, рекомендуют не дергаться. Есть возможность тормозить. Пользуйтесь именно этим, а не пытайтесь уйти навстречу. Будет еще хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «Дикие животные» – будь осторожен. Да, для птиц машина – лучший друг, товарищ и, скажем так, мишень. Увы, от столь горячих изъявлений чувств самому автомобилю становится очень плохо. Птичий помет на самом-то деле ядерная смесь аммиака и солей, способная разрушить не только лакокрасочное покрытие, но и сталь. Поэтому вывод – если птица сделала свое дело, лучше это дело тут же стереть. Размачиваем пятна водой и аккуратненько удаляем тряпкой. Специалисты также советуют обработать эту зону спецавтокосметикой. Но это уже на ваш вкус и кошелек. Ну и классика. Противоречие знака и разметки. Опытный водитель знает, что лучше смотреть на знак по одной простой причине. Ну, мало ли, что там на асфальте нарисовано. А как мы знаем, временный знак на желтом фоне вообще вне конкуренции. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
2: Реклама.
3: Šovasa Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа. Бондерсала. Билет

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы говорим о стрижке когтей и о том, почему эта процедура необходима, даже если питомцу она совсем не нравится. Домашние собаки много времени проводят на мягких поверхностях, где когти почти не стачиваются. Они отрастают быстрее, мешают правильно ставить лапу и могут вызывать боль при ходьбе. Запущенные когти иногда врастают в кожу и приводят к воспалению. Поэтому регулярная стрижка важна для комфорта и здоровья. Главная сложность связана не с техникой, а с поведением собаки. Чтобы процедура проходила спокойно, питомца нужно приучать постепенно. Начинать можно с одного когтя в день. Короткое действие и похвала помогают собаке привыкнуть. Она начинает относиться к процессу спокойнее, и когти удается стричь за один раз. Особенно легко это дается, если приучение начинается в щенячьем возрасте. Важно понимать, как устроен коготь. Внутри него проходит кровеносный сосуд. Если его задеть, собаке будет больно и может появиться кровь. У светлых когтей сосуд заметен, у темных стричь нужно небольшими участками. Лапу держат уверенно, но без давления. Если собака нервничает, лучше сделать паузу и вернуться к процедуре позже. Частота стрижки зависит от активности и условий прогулок. У собак, которые мало гуляют по твердой поверхности, когти отрастают быстрее. При этом сосуд внутри когтя растет вместе с ним, поэтому регулярность особенно важна. Чем дольше не стричь когти, тем сложнее поддерживать их правильную длину. Для процедуры подходят только специальные когтерезы. Они позволяют аккуратно убрать кончик когтя одним движением и не повредить его. Пока собака доверяет свои лапы, полезно также подстричь шерсть между пальцами, особенно в холодное время года. И пока мы учимся спокойно ухаживать за лапами собаки и учитывать ее ощущения, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала.

ветру, на пыльном ветру стою. Перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя. Как у края судьбы с обрыва летит

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс примет участие в саммите лидеров стран Северной Европы и Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс сегодня в Таллине примет участие в саммите лидеров формата сотрудничества стран Балтии и Скандинавии. В саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский, прибывший сегодня утром в Таллин вместе со своей женой Еленой Зеленской. Встреча в столице Эстонии пройдет во второй день первого зарубежного визита Кулбергса. Премьер-министр Латвии прибыл в Таллин в понедельник, чтобы встретиться с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом, а также председателем парламента Эстонии Лаури Хусом. Формат сотрудничества стран Балтии и Скандинавии объединяет Латвию, Данию, Эстонию, Исландию, Литву, Норвегию, Финляндию и Швецию.
2: Про безопасность.
1: Ответственные службы прекратили поиски обломков дрона, сбитого в понедельник в Резекненском крае. Об этом сообщили в национальных вооруженных силах. Дрон был сбит на сравнительно большой высоте, и его фрагменты могут быть разбросаны на большой территории. В поисковых мероприятиях не задействована и государственная полиция, которая по факту произошедшего начала уголовный процесс. Планируется, что сегодня уголовный процесс будет передан службе государственной безопасности.
2: Про Ригу.
1: С наступлением теплой погоды и ростом посещаемости рижских пляжей самоуправление призывает рижан и гостей столицы добираться до места для купания с помощью общественного транспорта и средств микромобильности. У самых популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Поэтому во многих случаях к месту отдыха удобнее добираться на общественном транспорте или средствах микромобильности, велосипедах или самокатах, пояснили в городском самоуправлении. Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
4: Lidl стоит того.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

0: Автомонитор.
1: Вторник по погоде оказался даже лучше, чем прогнозировали синоптики. Утром обошлось без осадков, а днем температура поднялась даже до 24 градусов. Это радует. Видимость на дорогах отличная, разве что солнечные очки в дорогу не забудьте прихватить. Посмотрим, как в таких условиях пройдет вечерний разъезд. А он уже стартовал. После 16 часов трафик, который держался на уровне 4 баллов, прибавил балл, и уже на мониторе появилась пятерка. Пробки и заторы продолжают расти. Тем временем Алексей Николаев напомнил о том, чтобы соблюдали и ничего не нарушали.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. При повороте с Юглас на Маленос, будьте внимательны, там зона 30, и работает фоторадар. Соблюдайте скоростной режим, не разгоняйтесь. Всем хорошего дня.
1: Спасибо Алексею за инфу. Мы же отметим, что в первую очередь заторы формируются на самых важных и востребованных направлениях движения. От 10 минут можно оставить на улице Деглова, на улице Круспилс, по направлению Гранита со стороны моста Славу. А также от 15 до 20 минут уже сформировалась пробка на Карля Ульманегатвы со стороны Островного моста. Находите оптимальные маршруты и будьте внимательны. Меня зовут Владимир Тин. Следующий выпуск Автомонитора через полчаса. Присылайте сообщения с дорог обо всем важным, неожиданным, интересным, что встретится на пути по номеру 2299-4949 через WhatsApp.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
7: Я с тобой, моя.
5: Билеты в кассах Билетсервис.
8: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
9: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейни. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
10: Билеты «Билишу Парадизе».

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила.

пока тебе не скрещу на груди персты. О, проклятие, у тебя остаешься ты. А пока тебе не скрещу на груди персты. О, проклятие, у тебя

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс обсудил с президентом Эстонии сотрудничество в сфере безопасности и проект Rail Baltica. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Во вторник новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс встретился в Кадриорге с президентом Эстонии Аларом Карисом. В ходе встречи Карис и Кулбергс подчеркнули тесные связи между Эстонией и Латвией и их значение для безопасности и благополучия граждан обеих стран. Они подтвердили, что Эстония и Латвия продолжат тесное сотрудничество как в решении двусторонних вопросов, так и в укреплении региональной безопасности, уделяя особое внимание защите восточной границы и развитию противодронной обороны. Глава эстонского государства и премьер-министр Латвии обсудили проекты Rail Baltica и Air Baltic, их стратегическое значение для транспортной связанности стран Балтии. Президент Эстонии подчеркнул важность совместных действий стран Балтии для обеспечения финансирования Rail Baltica в следующий бюджетный период Европейского Союза. Стороны также обсудили влияние войны России на региональную безопасность, в том числе недавние инциденты с беспилотниками, риски и последствия деятельности теневого флота как для безопасности, так для окружающей среды.
0: Про экзамены.
1: Учащиеся средней школы, которые из-за возможной угрозы в воздушном пространстве не смогли сдать экзамен по физике 20 мая, поскольку школа приняла решение его отменить, смогут сделать это в дополнительный срок 19 июня. Такое решение правительство приняло во вторник 9 июня. Ранее пересдача экзамена по физике была назначена на 2 июля, однако, как пояснили в Министерстве образования и науки, дату необходимо изменить, чтобы результаты экзамена были объявлены как можно раньше. Хотя в чрезвычайных обстоятельствах школьники могут быть освобождены от сдачи госэкзаменов, если не смогут сдать их в дополнительный срок. Для части учащихся результаты конкретного экзамена необходимы для продолжения обучения на следующем уровне, отметили в министерстве. Поэтому дополнительный срок сдачи экзамена по физике был перенесен со 2 июля на 19 июня. По данным министерства, на пересдачу экзамена по физике оптимального уровня зарегистрированы 37 учащихся из 12 учебных заведений, а на экзамен высшего уровня 18 учащихся из 8 учебных заведений.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Автомонитор.
1: Минуло полчаса с момента выхода предыдущего выпуска автомонитора. За это время дорожная обстановка существенно изменилась. Трафик прибавил 2 балла с 5 до 7. Заторы и пробки продолжают быстро расти. В центре не пройти, не проехать на улице Вальдемара в направлении Вантового моста. Затруднено движение по Южному мосту. На Островном пробка в сторону Юрмалы начинается над Мукусальским кругом. Во встречном направлении Карля Ульманя тоже тормозит перед две Небосгатвы в сторону центра. Всего же в городе сейчас порядка 50 заторов, ну а самых проблемных мы вам рассказали. Обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. Напомню, на минувшей неделе по рабочим дням в среднем по столице происходило 92 ДТП. А вот за вчерашний понедельник 68 аварий, и, наверное, это можно считать хорошим результатом. Пострадали 7 человек, из них 2 пешехода и велосипедист. Патрульные составили 53 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения. Задержали троих любителей веселой жизни. Двое находились за рулем под хмельком, один под кайфом. При этом все трое дружно пошли по уголовке. На них заведены дела, выписаны штрафы. За 2 машины придется выплатить компенсационную стоимость. Одно авто конфисковано в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и держите дистанцию.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето, отпуск, машина – эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, когда доходят до этой темы в автошколе, рекомендуют не дергаться. Есть возможность тормозить – пользуйтесь именно этим, а не пытайтесь уйти навстречку. Будет еще хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «дикие животные» – будь осторожен. Да, для птиц машина – лучший друг, товарищ и, скажем так, мишень. Увы, от столь горячих изъявлений чувств самому автомобилю становится очень плохо. Птичий помет на самом-то деле – ядерная смесь аммиака и солей, способная разрушить не только лакокрасочное покрытие, но и сталь. Поэтому вывод – если птица сделала свое дело, лучше это дело тут же стереть. Размачиваем пятна водой и аккуратненько удаляем тряпкой. Специалисты также советуют обработать эту зону спецавтокосметикой. Но это уже на ваш вкус и кошелек. Ну и классика. Противоречие знака и разметки. Опытный водитель знает, что лучше смотреть на знак по одной простой причине. Ну мало ли, что там на асфальте нарисовано. А как мы знаем, временный знак на желтом фоне вообще вне конкуренции.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
3: Реклама.
4: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Рестораны Вайрок Саус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсале.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Виктор Королёв. «Бутоны белых роз».

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в Латвии в мае выросла до 3,5%. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Потребительские цены в Латвии в мае этого года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, а в годовом выражении в мае этого года по сравнению с маем 2025 года выросли на 3,5%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 2,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Одновременно средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в мае вырос на 3,5%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%, за год на 0,8%. В секторе жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива средний уровень цен за месяц вырос на 1,2%. В секторе жилья и энергии цены за год выросли на 5,8%. Главным образом из-за подорожания электроэнергии, газа, отопления. В группе ресторанов и размещения цены за месяц выросли на 5,9%, гостиничные услуги подорожали на 25,4%, услуги ресторанов и кафе на 0,5%. В ресторанном и гостиничном секторе за год цены выросли на 9,5%.
0: Про премьер-министра.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс подпишет подготовленный Министерством обороны проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области дронов и противовоздушной обороны. Во вторник правительство приняло к сведению представленный министерством доклад об этом проекте соглашения, о том, что проект подпишет премьер-министр. Министерство обороны информирует бюджетно-финансовую комиссию Сейма и комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции о подготовленном к подписанию проекте соглашения. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала и осуществлять другие совместные действия по сотрудничеству в сфере обороны. Предполагается, что соглашение вступит в силу в момент его подписания обеими сторонами и будет действовать в течение 10 лет. Срок действия соглашения будет автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если только одна из сторон до дня продления письменно не уведомит другую сторону по дипломатическим каналам о своем намерении не продлевать его.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Горячим получился вечерний час пик в латвийской столице во вторник 9 июня. Лето набирает обороты, вода в море и водоемах становится теплее. Накануне самоуправление призвало рижан и гостей столицы добираться до мест для купания с помощью общественного транспорта и средств мобильности, то есть на велосипедах или самокатах. У популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие дни, доступность парковочных мест ограничена. При этом муниципалы усердно контролируют соблюдение правил парковки и, если что, с удовольствием нарушителей штрафуют. В общем, каждый решает сам для себя, где, как и когда отдыхать. Мы же продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. С 17 до 18 город накрыли бордовые 8-9-бальные пробки. Было 85 заторов. Их суммарная протяженность составляла 47 километров. Загруженность дорог превысила обычную норму для этого времени на 35%. К счастью, в нашем городе максимальное напряжение на дорогах длится примерно час, после чего движение начинает постепенно приходить в норму, что и происходит в данный момент. На монитор уже вернулись 6 баллов в среднем. Остаются затруднения на всех мостах через Даугаву, на Карля, Ульманя, Гатву в обоих направлениях, а также на Деглова в сторону центра. В остальном все более-менее, практически нигде не осталось заторов, превышающих 10 минут. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.
4: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Hello!

0: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Я вспоминаю. Запись выступления сентябрь 2017 года.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билеты Сервис.
1: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нядетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала.

ты взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смысл

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
6: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтери. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshuservice.lv.

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
0: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Алла Пугачева. «Миллион алых роз». Живое выступление 2013 года.
1: Будете петь? Отличный хор стоит. Ты посмотри, Раймонд. Подыграй. Приготовились. Сначала я.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Интересный факт. Не бьющееся стекло изобрели случайно.
1: Один французский химик уронил колбу с нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Изобретатель быстро понял, в чем дело, и спустя время получил патент на защитное многослойное стекло. А уже потом было создано предприятие, которое изготавливало по его патенту первые лобовые стекла для автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Любовь Успенская и Люся Чеботина. Кабриолет. Живое выступление 2024 года.
1: Так путаются мысли. Почему?

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Интересный факт. Самая большая пробка. В 2010 году на 110-м китайском шоссе была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней. А всего затор длился с 14 по 25 августа. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции Внутренняя Монголия в Пекин, в сочетании с автодорожными работами. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Несчастный случай. Генералы песчаных карьеров. Запись выступления июнь 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. Коробка передач. Автомобили с автоматической коробкой передач доминируют сегодня в автомобильной промышленности уже настолько, что лишь 18% водителей знают, как работает машина с механической коробкой передач. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерия. Часики. Живое выступление 2017 года.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.
2: Юмор

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1, выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мои года, мое богатство —

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы ты...

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.